0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио 7.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: На радио «Все инструментальная музыка», спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» 9.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади два раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха, у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
0: И о погоде на «Радио СИМ» спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 7, сегодня в субботу без осадков, неустойчивый слабый ветер. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 18, в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Игорь Корнелюк. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 26 сентября на календаре, и далее на радио «Си». Джой.
1: Реклама. В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 сентября 2008 года в Монголии официально открыли крупнейшую в мире конную статую Чингисхана. Высота монумента 40 метров плюс 10-метровый постамент. Вся скульптура покрыта нержавеющей сталью, а вокруг 36 колонн – символов 36 ханов, которые правили Монголией после Чингисхана. В голове лошади смотровая площадка на высоте 30 метров, а внутри постамента – музей, гигантская карта завоевания Чингисхана, галерея, конференц-зал и рестораны. Статуя установлена в 50 километрах от Улан-Батора в местности Цонджин-Балдок. Там, по легенде, в конце 12 века будущий Чингисхан нашел позолоченный кнут. По монгольским поверьям, находка кнута обещает удачу. Считается, что именно он помог будущему правителю объединить племена и покорить полмира. Как известно, настоящее имя завоевателя – Темучин или Тимучин, а Чингисхан – это титул. Хан – тюрко-монгольский титул правителя, а вот слово «Чингис» переводится по-разному – с тюркского как «хан-океан» или «хан, могучий как океан». По китайской версии Чингисхан – это истинный или подлинный хан.
4: Реклама.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Радио Си.

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что Робби Вильямс. Доброе всем утро, Делин радио «Зи» Тувалу, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Рэки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги, какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи, может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренности и отмена планов. Рыбы, день несет раздражение и подозрения в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
1: Радио «Си».

0: Вы слушаете Радио ИСИ 10.01 в Екатеринбурге. На Радио ИСИ новости. Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня проводится кросс наций. Из-за масштабного забега перекрыты несколько участков улиц возле стадиона Екатеринбург-Арена. Перекрытия будут действовать до 3 часов дня, сообщили в мэрии. Введен также запрет на движение СИМ. Он будет действовать с 7 утра до 3 часов дня в границах улиц Токаря-Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина, Татищева. Участники кросса наций, напомню, соревнуются на дистанциях от 1 до 12 километров, пишет Ятин. Между 7000 байкеров проедут сегодня по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. Мотоциклисты соберутся в квартале Архангела Михаила к 11 утра. Состоится выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС, рассказали в облгаи. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут от улицы Архангела Михаила 9 по Светлореченской, Объездной, Московская, а также по проспекту Ленина, улицам Восточной, Ткачей, Машинной и Луганской. Далее Объездной и снова на Архангела Михаила. В период проезда колонны возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Самая засушливая пустыня в мире – Атакама в Чили – покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство Франс-Пресс. Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же не состоится, сообщили организаторы шоу, партнеры тура, певца Access Opera. Анонс удален с сайта рэпера. Организаторы рекомендовали покупателям билетов обращаться в Say Agency за возвратом средств, сообщает телеграм-канал База. При этом буквально днем ранее в этом же агентстве утверждали, что Канье Уэст выступит в северной столице, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в «Паривит».
4: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И погоде на радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 8, сегодня в субботу без осадков, неустойчивый слабый ветер, в течение дня в Екатеринбурге до плюс 18, в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском плюс 15-17.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Моджо на Радио Си программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины» Хавейл Июль. Официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Есть стереотип, что подержанный электромобиль с большим пробегом – это кот в мешке и потенциальный металлолом. Но свежая статистика Британской ассоциации лизинга это опровергает. Там проанализировали результаты миллионов техосмотров, и оказалось, что до 65 тысяч пробега разницы между электричками и бензиновыми машинами почти нет. Ломаются одинаково редко. А вот после 150 тысяч число неполадок у бензиновых авто растет быстрее, и они сдают техосмотр на четверть хуже. Дело в том, что в электромобиле меньше деталей, которые могут износиться. Там нет сложной коробки передач, системы выхлопа или свечей зажигания. Вот только из-за большого веса батареи и более высокого крутящего момента владельцы электричек обновляют шины в два раза чаще, а при малых пробегах у них быстрее ржавеют тормоза. Вывод британских экспертов – списывать электромобили со счетов при пробеге за сотню точно рано. Но покупатели должны изучать его историю, состояние шин и батареи так же тщательно, как они изучают двигатель, коробку передач и историю обслуживания автомобиля на бензине.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейдин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. И далее на Радио Си Майкл Бубле и Нелли Фуртадо.
1: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Камиз-Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Иванова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: С вами Радио Сина 103.7 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 сентября 1934 года в Москве родился Олег Басилашвили, звезда питерского театра БДТ, фильмов «Осенний марафон», «Курьер» и картин Эльдара Рязанова. Он влюбился в театр в 6 лет, попав на спектакль «Синяя птица», а впервые появился в кино в эпизоде в комедии «Подкидыш» с Фаиной Раневской. Мальчик на велосипеде – это Олег Басилашвили. Но когда в юности решил поступать в театральный, очень разочаровал отца, серьезного директора Московского политехникума связи. Он высказывался резко. Мужчина подкрашивает губки, глазки и выходит на сцену. Омерзительно. Но спустя годы, увидев игру сына в театре, мнение изменил. В возрасте 60 лет Олег Басилашвили перестал пышно праздновать дни рождения. Он живет за городом, появляется в родном театре. Мама Олега Басилашвили была доктором филологии, автором книг о Пушкине. И он в 2023 году написал роман «Мемуары. Неужели это я, Господи?».
4: Реклама. Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Радио Си Майкл Патрикелли.
4: Реклама. Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь.
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
12: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
11: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
12: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
10: «Одрел Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Кто-то круто!

0: Всем тут круто. 0+.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: остановился как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Хороших выходных. Радио «Си».

0: На радио «Эсия» музыка, которую мы любим, и только что «Scorpions Wind of Change». Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 26 сентября на календаре. Далее на радио «Эсия» Тедди Свимс и сразу после Джессика Джей.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
4: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Amoda C5 и JQ J6. Только до

0: Камиз-Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
10: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более 1 000 000 товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
12: ООО «Simaland». Город Екатеринбург. Улица Тюреховского. Строение 86. Офис 36. ООО 122-660-002-36-93.
13: 2026 год.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 11.32. На Радио Си Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Реки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. Ситуация может играть важную роль, то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги, какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи, может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренностей и отмена планов. Рыбы, день несет раздражение и подозрения в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
1: Радио Си.

0: С вами радио Зин на 103.7 FM. На часах без 15.12 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Риманский Том Тунайт», еще ATB и в самом начале «Катин Крю».
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовая бригада 27, 34, 43, 200, 34, 43, 200.
1: «Глазурит» – более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
9: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
11: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая Академия «Талисман».
12: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
13: Нет пока. А что?
12: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
14: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
12: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
15: Языковая Академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: хиты на Радио Си и только что Риман, далее на Радио Си Аха и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром», проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге, на радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Бесконтрольное создание беспилотных летательных аппаратов в Европейском Союзе может кратно увеличить риски для России и других стран. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИДа России Владислав Масленников, сообщает РИА Новости. Шаманы Тувы проводят обряды из-за нашествия медведей и за выхода их к людям. Об этом рассказал агентство РИА Новости верховный шаман России Караол Дабчунол. Кедровых орехов нет, ягоды нет, поэтому голодные медведи. Поэтому они выходят к людям. Давно, когда я был маленьким, тоже было такое, отметил собеседник агентства. Глава Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак ранее предупреждал о том, что медведь является самым опасным хищником для человека в лесу, поскольку он считает себя хозяином тайги и не испытывает страха. Автобусы в Екатеринбурге сегодня объезжают территорию проведения кросса нации. В списке перекрытий улицы Пирогова, Крауля, Репина и Татищева в районе Екатеринбург-арены. В мэрии сообщали о том, что из-за ограничений маршруты поменяют 12 автобусов и 2 трамвая. Троллейбусы до 3 часов дня не будут ходить от центральной гостиницы до конечной Крауля. Введен также запрет на движение СИМ до 3 часов дня в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина и Татищева. Участники кросса нации соревнуются на дистанциях от 1 километра до 12. Замгендиректора Россетей «Урал» Юрия Черникова обвинили в превышении полномочий из-за личной заинтересованности. Топ-менеджера задержали летом и арестовали. На этой неделе суд изменил меру пресечения на домашний арест, пишет «Коммерсант Урал». В компании «Россети Урал» изданию сообщили, что силовикам в расследовании помогала служба безопасности предприятия. Исторический центр «Уралмаша» в Екатеринбурге официально признали достопримечательностью. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Достопримечательностью стала территория в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, а также бульвар культуры и проспекта Орджоникидзе. В границах территории можно только сохранять и восстанавливать исторический облик района и проводить ремонтно-реставрационные работы, отмечает «Новый день». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
0: И погода на радио 7, спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну,
3: вот и я нет. Так что за шубкой сразу в «Стужу».
2: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из экомеха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это Радио Си на 103.7 FM на часах 12.11. И далее на Радио Си Алиса Френдли, Хей Диджей Грув.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
11: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, Делин Радио Си, Калео, Way Down We Go, а прямо сейчас Анна Романова и Горячая Десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: Гномы – это подземные мифические существа, известные как мастера горного и кузнечного дела и хранители тайных знаний. Гномы стали очень популярны в XIX веке во время бурного развития романтизма и остаются популярными до сих пор. Сегодня гномы. Термин «гном», буквально «подземный житель», придумал швейцарский алхимик Парацельс в XVI веке для обозначения духов Земли. Он описывал гномов как существ ростом около 40 сантиметров, которые могут передвигаться сквозь земную твердь так же легко, как люди сквозь воздух. Скандинавские легенды приписывают гномам создание магии и ковку молота Тора, а также изготовление легендарного золотого ожерелья Фрейи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия. В скандинавских сагах нет, кстати, ни одного упоминания о том, что гномы маленького роста. Идея о том, что они коротышки, закрепились гораздо позже, в средневековых рыцарских поэмах и сказках. Про германский корень «дверкас», от которого произошло английское «дварф» и немецкое «цверк» – «гном», показывает неожиданную связь с древнеанглийским словом «дворк», что значит «болезнь» или «лихорадка». Считалось, что гномы могут насылать судороги и бред. В Средиземье Толкина гномы – долгожители. Они живут по 250-340 лет, никогда не лысеют, а седеют только под старость. У гномов есть существенные недостаток. Они не умеют плавать и панически боятся глубокой воды. Из-за особенностей строения тела и веса доспехов, а гномы, как считается, всегда ходят в доспехах, они не могут ездить на лошадях. В качестве верховых животных гномы предпочитают горных козлов или баранов, которые хорошо держатся на скалах. Общество гномов было очень музыкальным, но строго разделенным. Веселую музыку играли только женщины-гномы, а мужчинам-гномам предписывалось исполнять исключительно торжественные, мрачные или печальные песни. Беременность у женщин-гномов длилась всего 9 дней. Согласно легендам, гномы часто приглашали человеческих повитух, чтобы те помогали принять роды у гномих. При этом гномы щедро расплачивались золотом, из-за чего повитухи считались тайными богачками. И что на первом месте? В скандинавских легендах гномы выковали волшебные шелковые путы под названием глейпнир. Для этого они использовали 6 элементов. Шум кошачьих шагов, бороду женщины, корни гора, медвежьи жилы, голос рыбы и птичью слюну. Именно потому, что гномы пустили все эти субстанции на ковку пут, этих вещей больше не существует в нашем мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: Это команда One Republic, только что на Радио 7. На часах 12.41 и дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске London Beat и Aerosmith, и в самом начале Savage, Only You.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
3: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская 63.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: О, специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
9: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Тюниховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
10: 2026 год.
11: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
12: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
13: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
14: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это команда London Beat на Радио 7, завершение золотой коллекции. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на Радио 7 инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
1: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Amoda C5 и JQ J6. Только до 30.

0: Руками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
2: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Вы слушаете «Радио Си» 13.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Силы ПВО минувшей ночью сбили 645 дронов ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. БПЛА были перехвачены над рядом областей. Есть пострадавшие и погибшие. В Северском районе Кубани загорелись в территории двух предприятий. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть погибшие, но число не уточняется. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В Ростовской области 5 человек госпитализированы с ранениями. В Азове и в Таганроге, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пишет газета.ру. Поэтапные ограничения будут вводить на Пермском тракте под Екатеринбургом из-за дорожных работ. Идет речь об участке Ачит, Екатеринбург, пишет Ядин. Там будут восстанавливать изношенный верхний слой покрытия на участке М-12 Восток в Свердловской области. Сначала покрытие будут ремонтировать в направлении Екатеринбурга, затем в сторону Москвы, сообщает Автодор. В местах ремонта на проезжей части будет оставаться всего одна полоса. Ограничения в движении начнутся поэтапно с 28 сентября. Продлятся до конца года на участке от 326 километра по 342. Тысячи байкеров сегодня проедут по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. В квартале Архангела Михаила с 11 утра организован сбор мотоциклистов, а также выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС. Об этом рассказали Е1 в облгае. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по проспекту Ленина, по улице Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской. В период проезда колонны возможны кратковременные ограничения в движении, отметили в ГАИ, пишет Ядин. Самая засушливая пустыня в мире – Атакама в Чили – покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство «Франс-Пресс». Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Официальный курс доллара на выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И погоде на радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 20.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
4: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на «Здорово-365».
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
7: На радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, All for Love.

тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Белинда Карлайл. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного отдыха в эту субботу. На календаре 26 сентября. И далее на радио «Си» Ингрид с хитом «Энтанго».
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
1: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых «Амода C5» и «JQ J6».

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: В Гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Отрел Групп. Угрин 110 665 801 36 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Милен Фармер и E-Type, и в самом начале Элтон Джон.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: центр Глазурита, официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
5: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
6: Нет, пока. А что?
5: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
7: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
5: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
8: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Это великолепная Милен Фармер на Радио 7 в завершении золотой коллекции. На часах без 5:02. Далее на Радио 7 Кайли Миноук «In Your Eyes». И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: Терка Глобус. У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
12: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
13: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
14: наслаждайтесь закатом на террасе.
13: Гуляйте в парке Энгельса.
14: Или устраивайте пикник на крыше дома.
13: В ЖК Форма от девелопера Форум.
15: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-defi100.ru.
16: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «АН Астра», ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Добрый день. Воздушная тревога объявлена сегодня в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. В случае сигнала воздушной тревоги звучит сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение. Оно повторяется трижды, затем прекращается, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Ранее в Минобороны России сообщили, что над регионами страны ночью сбили более 640 беспилотников. В некоторых регионах есть погибшие и раненые. В Екатеринбурге задержаны трое подростков, которые вечером 22 сентября напали на прохожего на улице Ухтомской. Об этом порталу Е1 сообщили несколько независимых источников. Полицейские оперативно вышли на след девушки и двух парней, которым от 14 лет до 16. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Ожидается, что сегодня всем троим суд изберет меру пресечения. Ранее сообщалось, что подростки подошли к прохожему с вопросами. Тот ответил, что пьян и попытался уйти, но девушка потянула мужчину за одежду, повалив на землю, а подростки избили его, в том числе ногами по лицу. В Свердловской области четверо медведей пришли к кормушке для кабанов и попали на камеры в красногвардейском охотхозяйстве. На одном снимке семейство с подросшими медвежатами расположилось вокруг чаши с кормом. На втором снимке звери стоят на задних лапах. По словам сотрудника охотхозяйства, год в лесах неурожайный. Во многих регионах сейчас бескормится, особенно в Сибири, где много случаев выхода медведей к людям. Но в Свердловской области ситуация получше, хотя медведи видят вблизи садов на помойках, куда они идут полакомиться яблоками и грушей. С наступлением холодов звери уйдут в леса, чтобы залечь в спячку. Так считает специалист, пишет Урару. Футбольный Урал сегодня играет на выезде с костромским «Спартаком». Матч 7-го тура Лиги Пари состоится на арене «Химки». «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. У него 24 очка, у «Урала» 22 и пятая строчка. Начало сегодняшнего матча в «Химках» в 16:30 по времени Екатеринбурга. Прямую трансляцию проведут «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также «Кинопоиск» и «ВК-видео». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок, это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
0: Епагодин на «Радио СИМ», спонсор ООО «Специализированный состройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 20.
5: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это радио Сина 103.7 FM. На часах 14.11, через 10 минут заглянем во всемирную историю. Перед этим на радио Си Константин Никольский и великолепная Майли Сайрус.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл «Июль», Гурзувская, 63.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Телефон рекламной службы 235 0905.
11: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 сентября 1934 года в Москве родился Олег Басилашвили, звезда питерского театра БДТ, фильмов «Осенний марафон», «Курьер» и картин Эльдара Рязанова. Он влюбился в театр в 6 лет, попав на спектакль «Синяя птица», а впервые появился в кино в эпизоде в комедии «Подкидыш» с Фаиной Раневской. Мальчик на велосипеде – это Олег Басилашвили. Но когда в юности решил поступать в театральный, очень разочаровал отца, серьезного директора Московского политехникума связи. Он высказывался резко. Мужчина подкрашивает губки, глазки и выходит на сцену. Омерзительно. Но спустя годы, увидев игру сына в театре, мнение изменил. В возрасте 60 лет Олег Басилашвили перестал пышно праздновать дни рождения. Он живет за городом, появляется в родном театре. Мама Олега Басилашвили была доктором филологии, автором книг о Пушкине. И он в 2023 году написал роман «Мемуары. Неужели это я, Господи?».
4: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на Радио Си Абба, Dancing Queen.
1: Реклама.
6: Ну давай, ну заводись!
7: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
8: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Новый жилой район. Городские легенды. Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: О, «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
7: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: С вами радио Зи на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Дабас с хитом «Dangerous», еще «Scorpions» и в самом начале «Джонни Хайджаз».
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
5: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Сетями «Запад». «Металлургов-80».
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
3: Наслаждайтесь закатом на террасе.
2: Гуляйте в парке Энгельса.
3: Или устраивайте пикник на крыше дома.
2: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Тельняховская. Строение 86. Офис 36. Оглянство 22-660-002-36-90-2026 год.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
8: Золотая коллекция Радио Си.
9: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
2: 103.7 FM. Радио 7.
3: На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
4: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Российское правительство ввело пошлину 35% на БАДы из недружественных стран. Она не распространяется на продукцию из Венгрии и Словакии и будет действовать до конца 2027 года, сообщает РБК. Постановление вступит в силу 2 октября, через 7 дней после его официального опубликования. Для международного товарищеского матча футбольных сборных России и Намибии на Екатеринбург-арене добавят 4000 дополнительных мест, сообщили в Российском футбольном союзе. Обычно для матча чемпионата страны вместимость 27 857 зрителей. 3 октября подготовят 32 638 мест, уточнили в РФС. Игра России и Намибии, напомню, состоится в субботу 3 октября. Уральцам начали приходить письма от налоговой службы с напоминанием о необходимости оплатить имущественные налоги. Сделать это нужно до 1 декабря. Оповещение приходит в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика и по почте. Все уведомления должны разослать за месяц до крайнего срока платежа, то есть до конца октября. Письма не получат только те владельцы имущества, у кого сумма налога не превысила 300 рублей. В Екатеринбурге уже 2 дня ищут пропавшую 14-летнюю школьницу Оксану Голубеву, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». На сайте «Комсомольской правды» есть фотография школьницы. Те, кто знает ее местонахождение, просят связаться с волонтерами. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоится, сообщили организаторы шоу, партнеры тура певца «Аксесс Опера». Ответ агентства опубликовал в соцсети один из зрителей, купивших билет. По его словам, «Аксесс Опера» ему ответили, что выступление Канье Уэста не может пройти, если нет согласованной площадки. Арена публично заявила о том, что контракта не было. Без места проведения артист не может выступать. Все запросы нужно отправлять в Say Agency, написали представители компании, передает Лента.ру. Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
0: И погода на Радио 7. Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это радио Сина 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня суббота, 26 сентября на календаре, и далее на радио Си. Команда «Звери».
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Глазурит «Лада». «Лада» глазурит.

0: Автоцентр «Глазурита». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кто-то круто!

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что статус-кво. На часах 15.22 в ближайшей музыкальной перспективе на радио «Сия» Destiny's Child и сразу после Агаты Кристи.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-8073.
8: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
9: наслаждайтесь закатом на террасе.
8: Гуляйте в парке Энгельса.
9: Или устраивайте пикник на крыше дома.
8: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
12: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: 103.7 FM. Радио 7.

Радио Си. Там, где музыка прежде всего. You shot me so damn good. You shot me then you

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что пицца. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Робби Вильямс, хитом Фил, еще Ленни Кравиц и в самом начале Тина Тернер.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
4: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Руками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Золотая коллекция. Радио Си.
9: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая Академия «Талисман».
10: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
11: Нет, пока. А что?
10: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
12: Да кай кунчао, папа! Я же тебя учила!
10: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
13: Языковая Академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Золотые хиты на Радио Си и только что Робби Вильямс. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Долорес Рердан. И перед этим инструментальная музыка.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. В России могут ввести базовый пенсионный доход, единую социальную гарантию для всех пенсионеров. Предложили в Институте экономики РАН. Там отмечают, что пенсии в России замещают зарплаты на 23% при ориентире в 40%. Ученые предлагают ввести трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень – базовый пенсионный доход. Второй – страховая пенсия, часть которой основана на взносах. И третий уровень – надбавка для отдельных категорий получателей, пишет РБК. В Свердловской области с начала года закрылись почти 400 салонов красоты и парикмахерских. При этом в прежние годы их число росло, а в прошлом году был скачок на 12%. Как рассказала аналитик проекта «Контур Фокус» Анастасия Макшанцева, с начала года в регионе появилось чуть больше 500 новых салонов, но более 390 закрылись. Среди возможных причин – усиление конкуренции, рост расходов на аренду, персонал и оборудование, также повлияло повышение ставки НДС с 20% до 22%, пишет Е1. Свердловская магистраль получила двухэтажные вагоны «Бистро» для фирменного поезда «Демидовский экспресс». В них разделены и пассажирская, и производственные зоны. На первом этаже – барная зона, кухня, моечное отделение, санузлы. На втором – обеденный зал, пишет «Новый день». В октябре на Свердловскую железную дорогу поступят двухэтажные вагоны, купе и СВ. В первый рейс двухэтажным составом «Демидовский экспресс» с сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» отправится 3 декабря. Ушедшая из России компания Hyundai зарегистрировала в нашей стране 10 товарных знаков. 6 из них содержат логотип автопроизводителя, еще 3 с логотипом автобренда Genesis, пишет агентство ТАСС. Знаки зарегистрированы до 34-35 годов по разным классам товаров и услуг, в том числе, например, подушки и грабли по уходу за дорожками для гольфа. Михаил и София стали самыми популярными именами в России с начала года. Таковы данные портала «Реестр ЗАГС». В топ-5 популярных имен девочек также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара. Для мальчиков – Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Рейтинги различаются в зависимости от региона. Например, в Москве и Питере среди имен девочек лидирует Анна, а не София, отмечает издание «Лайф». Официальный доллар – 84.34, евро – 95.87.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио СИ. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра, в воскресенье, обещают нам малооблачную погоду. Осадков не будет. Ночью до плюс 6, днем до плюс 20.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Сколько же сейчас людей в центре Екатеринбурга? Ощущение, что весь город сейчас вышел гулять. Совпали несколько факторов. Погода, кросс нации, ну и, конечно же, выходной день. Калашников с вами. Отличной субботы. Рад составить компанию. У нас классная музыка впереди. Например, через минуту «Браво». Это «За окном рассвет».
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Гетто и Сиа на 103.7 FM. Дальше у нас музыкальный нон-стоп. Вы услышите «Мумитролль», «Фантастика», перед этим «Нева Грин», а через минуту «Black Wonderful Life» на Радио Си. Отличной субботы!
1: Реклама. Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
2: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. Оган 122-660-002-36-93.
3: 2026 год.
4: Казанова!

0: Биф паф, ой ой ой, ой, ой, ой. Биф паф, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. ДИВС. 12+.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: Wet, Love is all around, любовь вокруг, песня с таким как будто бы весенним настроением, но, может быть, на меня просто влияет теплая погода. Дальше Эрос Рамазотти, перед этим Ace of Base, All That You Want, и начнем золотую коллекцию Radio Seas, Silent Circle. Роман Калашников с вами, всем большой привет.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Ну давай, ну заводись.
8: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Аками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Желаю всем приятного вечера. Особый привет, наверное, стоит пожелать автомобилистам из-за кросса нации, из-за закрытия мотосезона. В Екатеринбурге сегодня, конечно, были большие пробки. Сейчас вроде как ситуация гораздо легче. Дальше у нас Sunrise Avenue. Чуть раньше Сара Брайтман и Андреа Бочелли. Time to say goodbye. А начнем нашу музыкальную подборку с Джо Дассена. Золотая коллекция на Радио Си.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
9: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
10: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
11: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
12: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
13: Нет, пока. А что?
12: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
14: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
12: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
15: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Sunrise Avenue на радио Си в золотой коллекции часа. Далее немного взбодримся под яркий хит Stereo Love. Это Эдвард Майя и Вика Жигулина. Но пока музыка понятная без слов для вас. Поль Мориа, Love Story на радио Си. Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Темпурге 6 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Празднование закрытия.

0: Мотосезона в Екатеринбурге сегодня вызвала непривычные для субботы дорожные пробки, пишет Я1, ссылаясь на массовые жалобы автомобилистов. Особенно напряженная ситуация после 3 часов дня была на въезде в Академический и в районе кольца Серафима Дерябина и Объездной, а также на Восточной и некоторых других участках. Водители возмущены перекрытиями, но ранее в ГАИ предупреждали о временных перекрытиях дорог по ходу движения колонны байкеров. Ее маршрут пролегал от квартала Архангела Михаила в центр города на проспект Ленина и обратно. Из-за сильных дождей на тайском курорте Паттайя российских туристов будут забирать в аэропорт Бангкока раньше запланированного времени, сообщила Ассоциация туроператоров России АТУР. Идут дожди, есть подтопление, напряженный дорожный трафик. Все экскурсии в Бангкоке отменены, в Паттайе только морские. В АТУР подчеркивают, что российские туристы в безопасности, несмотря на сильные ливни, и переждают погоду в отелях, торговых центрах и массажных салонах. В Красноярске из-за активности медведей закрыли для посетителей самую длинную в стране лестницу – Таргашинскую. Она находится на одноименном хребте и соединяет его с национальным парком «Красноярские столбы». На лестнице 1683 ступени. Они протянулись на 1 200 метров. В сентябре в Красноярском крае зафиксировано уже 5 нападений медведей на людей. Напомню, звери выходят к людям из-за неурожайного года в лесах. Между тем, в Свердловской области семья голодных медведей пришла к кормушке для кабанов в Артемовском районе. Четверых животных сняла камера в красногвардейском охотхозяйстве. Специалисты охотхозяйства считают, что с наступлением холодов медведи уйдут в леса, чтобы залечь в спячку, пишет Урару. Студия Warner Brothers показала новые кадры фильма «Властелин колец. Охота на Голлума». На них Фродо стоит спиной к зрителю у дверей в дом Бильбо Бэггинса. Лица не видно, но можно понять, что это Элайджа Вуд, которому сейчас 45 лет. Подпись к видео гласит: «Вшир пришла осень». Студия также сообщила, что сыгравший в оригинальной трилогии Голлума Энди Серкис будет не только режиссером и исполнительным продюсером проекта, но и исполнит свою знаменитую роль. Ему сейчас 62. Фильм выйдет в прокат 17 декабря. 2027 года. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра обещают нам малооблачный день, будет без осадков, ночью до плюс 6, днем до плюс 20. Бабье лето продолжается.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: сказал. Вдохновляющий хит от «Омега лететь» только что на Радио Си. Сейчас «Минута драйва», спонсор ООН «Наши машины». «Хавейл Июль», официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: У нас все больше китайских автомобилей. А что покупают в самом Китае? Оказывается, в Поднебесной лидируют электрические модели. Сейчас лучше всего продаются компактные электро-хэтчбэк Geely EX2. На втором месте кроссовер Leap Motor A10. У нас пока что прямых дилерских поставок этой модели нет. Но в Белоруссии они уже планируются, причем с русифицированной мультимедиа-системой. А вот на третьем месте в Китае по популярности – Tesla Model Y. Самым продаваемым авто с классическим ДВС там стала проверенная Toyota Corolla, но даже она уже не попадает в десятку лидеров. Бензиновые машины покупают только закоренелые консерваторы и жители глубоких провинций. Современный же китаец выбирает электрический гаджет с автопилотом, большим экраном и дешевым обслуживанием.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Вы слушаете Радио Си. Прекрасного вечера. Дальше возвращаемся к музыке. У нас через минуту «Скорпы» «When You Know».
5: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
10: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: История про то, как милые бронятся, только тешатся. We Don't Talk Anymore. Чарли Пута и Селена Гомес на Радио Си. Дальше Сиена Спиро. Die on this Hill. Это через 3 минуты. А сейчас с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хоббиты – знаменитые герои вселенной «Властелина колец». Они родственны людям, но точное время отделения хоббитов от людей неизвестно. Международный день хоббитов отмечается 22 сентября. Сегодня хоббиты. В прологе к «Властелину колец» Толкин прямо заявляет, что хоббиты – это одна из ветвей человеческого рода и что они существуют до сих пор. Но за тысячи лет их рост уменьшился еще сильнее, и теперь они могут бесшумно промелькнуть мимо человека, оставшись незамеченными. Хоббиты – долгожители, они живут в среднем 90-100 лет. Старейшими были Старый Тук, которому было 130, и Бильбо Бэггинс, которому был 131 год. В связи с таким большим временем жизни совершеннолетие у хоббитов наступает только в 33 года. Хоббиты едят 6-7 раз в день. Толкин упоминал, что у хоббитов очень активный метаболизм, они быстро сжигают калории. Именно поэтому хоббиты легко переносят холод и могут ходить босиком по снегу. Режим дня хоббитов точно копирует режим дня добропорядочного английского джентльмена викторианской эпохи. В частности, тогда были обязательными первый и второй завтрак, 11-часовой чай, полдник, обед и ужин. В массовой культуре и фильмах Питера Джексона у хоббитов огромные непропорциональные ступни. В текстах Толкина этого нет. Миф о гигантских ступнях зародился из-за иллюстраций художников братьев Хильденбранд в 1970-х годах, чьи рисунки закрепили этот образ. В фильмах по «Властелину колец» ступни хоббитов большие. Актеры носили их как дополнительную обувь. На съемки ушло 100 пар бутафорских ног только для Бильбо. Фродо изначально звали Бинго. Так звали любимую плюшевую коалу сына Толкина. Имя Фродо в первых черновиках принадлежало Пипину. Позже Толкин посчитал, что Бинго звучит как-то комично для такого мрачного и эпического приключения. Хоббиты кажутся абсолютно мирными созданиями, но у них есть врожденный боевой талант. Они идеально и смертоносно бросают камни. Их глазомер и координация развиты настолько сильно, что они без помаха бьют на поражение. Мартин Фриман чуть не отказался от роли Бильбо Бэггинса из-за съемок Шерлока. Но Питер Джексон переписал график съемок «Властелина колец» ради Фримана. Другими претендентами на роль Бильбо были Тоби Магуайр, Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф, которому тогда был 21 год, и он заканчивал сниматься в «Гарри Поттере». И что на первом месте? В СССР книга «Хоббит» или «Туда и обратно» вышла в 1976 году. Иллюстрации к этой книге нарисовал художник Михаил Беломлинский. Образ Бильбо в этом издании точно списан с Евгения Леонова.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: вами Роман Калашников. Отличного всем нам субботнего вечера. Расскажу, что будем слушать дальше. У нас впереди настоящие музыкальные деликатесы. Включаем Кайли Миноук, перед этим Юсу Нундуры на Начере «7 Seconds», а начнет золотую коллекцию радио Си Рик Эсли.
1: Реклама. В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Can't get you out of my head. Австралийская красотка Кайли Миноук только что с нами на Радио Си в золотой коллекции часа. Кстати, впереди у нас тоже красотки Spice Girls, Viva Forever. Это через 6 минут. Покажем музыка, понятная без слов. Мелодия Pew Paradise.

0: В Темпурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Александр Вучич, уходящий с поста президента Сербии, рассчитывает на продление газового контракта с Россией по льготным ценам. Об этом он заявил после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Действие документа истекает 30 сентября. Вучич подчеркнул, что контракт позволит Сербии закупать газ по цене 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночной 868. Телефонный разговор Александра Вучича и Владимира Путина состоялся 26 сентября по инициативе сербской стороны. Они обсудили прошедшие выборы в Госдуму и развитие отношений двух стран в энергетике. Президент Сербии сообщил Путину о своей предстоящей отставке 27 сентября.

0: Троих подростков, которые избили прохожего в Екатеринбурге ради видео, отправили под домашний арест до 23 ноября. Инцидент случился вечером 22 сентября на улице Ухтомской. Девушке и двум юношам от 14 до 16 лет предъявлено обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», и грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. СКР просил отправить подростков под стражу. Об этом сообщил старший помощник главы СК области Александр Шульга. Но суд избрал более мягкую меру пресечения, пишет «Комсомольская правда». Певица Мадонна выступит на сцене MTV Video Music Awards спустя 23 года. Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 27 сентября. В этом году Мадонна номинирована в 11 категориях больше других артистов. Среди номинаций «Артист года» и «Видео года», «Лучшая режиссура» и «Лучшая хореография». Мадонна оказалась на пике популярности благодаря альбому «Confessions 2», «Признание 2», отмечает издание Variety. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет «Чемпионат.ком». Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урала» теперь 25. Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
1: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
2: Спасибо, я в Паривит.
3: Газобетон Паривит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
4: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
5: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра малооблачно, осадков не будет, ветер южный до 7 метров в секунду. Ночью плюс 4-6, днем до плюс 20.
1: Реклама.
6: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
7: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
6: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
7: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
8: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Прекрасная музыка на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию в этот вечер бабьего лета. Оно, кстати, продолжится. Синоптики, напомню, завтра обещают нам аж до плюс 20, то есть будет даже теплее, чем сегодня. Дальше Tame Impala и Дженни Дракула. Это новинка буквально через 4 минуты. А сейчас смысловые галлюцинации. Вечно молодой.
1: Реклама. В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 235 0905.
3: Радио «Си».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Дальше с нами Грегуар. Также предлагаю насладиться чувственным блюз-роком с такой фирменной хрипотцой в голосе Криса Ри. Слушаем балладу «And You, My Love». Сейчас Eurythmics начнут золотую коллекцию «Радио Си». Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
2: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: С нами только что Регина, Day by Day, на радио Си 103.7 FM. На старте новинка от Селин Дион, Bonjour, Pardon, Merci. А сейчас время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Рэки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть

важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы, аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами, вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы, исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы, возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы, могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги, какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи, может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренности и отмена планов. Рыбы. День несет раздражение и подозрение в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.

0: Реклама. Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластиковик, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
4: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом.

0: Тимбуке 9 вечера, вы слушаете Радио Си. Сейчас давайте узнаем, что нам завтра в воскресенье ждать от погоды. Будет малооблачно, осадков не обещают, ночью до плюс 6, днем до плюс 20. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
6: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103.7 FM.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: На радио Си романтический вечер. Мы только что послушали Моби. Дальше Three Doors Down, Here Without You. Это через полторы минуты. А пока предлагаю узнать, что сулят нам звезды. Гороскоп подготовила Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Рэки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги, какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи, может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренностей и отмена планов. Рыбы, день несет раздражение и подозрение в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Хороших выходных. Радио Си.
1: Поцелуями нежными ли, нижними.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.